души влюбленной. Цыганки очи помню до сих пор, и я их жарким взглядом опаленный пошел навстречу, словно на костер.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

дорогие края. Провожаю и плюя. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

черным кружевом льются. Как жестока судьба, как любовь не права.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Шесть планет светит ярко. У них, видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо грудь.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!
2: Ага,

не пытаюсь изменить свою судьбу. Но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

Доброе утро всем, кто рано проснулся, всем, кто родным своим улыбнулся, всем, кто готов заниматься делами или просто общаться с друзьями. Пусть этот день будет лучше, чем прежний, может, подарит кому-то надежду, может, желание исполнит любое, счастье, удачи, добра и покоя. Доброе утро, дорогие друзья, с вами Виктория. И вот зашла, смотрю, никого нет, решила немножко поэфирить, потому что сегодня у меня день очень будет занят. Ну, поприветствовать всех, кто настроился на нашу радиоволну, всем пожелать отличного настроения и прекрасного, позитивного дня. Ну что ж, дорогие мои, продолжим наш музыкальный вечер. И сейчас я предлагаю вашему вниманию самые крутые, самые зажигательные ритмы. Все самое лучшее для вас, дорогие друзья. Для вас сейчас поет Аркадий Кобяков. Слушаем и наслаждаемся.

Вот беда, вылетела я. Какой интернет? Ну что ж, ладно, дорогие радиослушатели, давайте послушаем другую песню. «Как хочется проснуться без тревог». Елена Карпук. Слушаем и наслаждаемся.

Уважаемые радиослушатели, какое чудо утро раннее, когда земля лишь просыпается от сна. Какая свежесть с пеленой туманною, от счастья радуется и поет душа. С добрым утром, друзья! Поздравляю с прекрасных мгновений, от души желаю благополучия, улыбок, добра. Ну и следующая песенка будет «Айгор, я целую тебя».

0: Только ты, я.
1: Дорогие радиослушатели, ну а я еще раз хочу пожелать всем, кто присоединился и кто присоединился к нам на радио «Лидер», и кто проснулся, хочу пожелать всем доброго утра, всем, кто своим родным улыбнулся, всем, кто готов заниматься делами или просто общаться с друзьями. Пусть этот день будет лучше, чем прежний. Может, подарит кому-то надежду, может, желание исполнит любое. Счастья вам, друзья, удачи, добра и покоя. Вот такие пожелания сегодняшнего воскресного утра от радио «Лидер» и от Виктории. Ну и мы здесь и сейчас слушаем самые крутые, самые зажигательные композиции. И сейчас для вас будет еще одна замечательная песенка «Летом манит». Давайте послушаем.

будет день каждый грядущий чуть-чуть светлее, чем предыдущий. И пусть согреется ваш дом любовью, нежностью, теплом. Дорогие радиослушатели, сегодня воскресный день, и на улице очень жарко, поэтому я вам предлагаю немножко прохлады, ну и чтобы немножко охладиться, ну, например, выпить кофе с мороженым, чтобы немножко придать себе бодрости и прохлады. А вот для вас сейчас поет Антон Кофин «Звездочка».

Доброе утро, планета друзей! С вами жить и мечтать веселей! Света одноклассников, наша семья! Удачи всем! Счастья, друзья! Пусть вам в жизни всегда везет! Желаю вам счастья, инета народ! Чтобы была работа и была семья! Будьте здоровы! Желаю вам я! Дорогие радиослушатели, я всем желаю доброе утро, ну, кто хочет, добрый день и доброго дня, конечно же, ну, кто кому как удобно. Желаю вам позитивного настроения на весь день. И сейчас для вас поет Платон «Московское лето». Слушаем и наслаждаемся.

Да, лето улетает очень-очень быстро. Они дни пролетают как бабочки. И уже вот смотрите, август 8, сегодня 9, даже 9. Но что тут осталось до конца лета? Осталось 21 день. Ну, совсем-совсем ничего. Так что быстро-быстро пролетает лето, и на смену придет прекрасная осень, еще будут теплые дни. Так что еще будем радоваться и отдыхать. А вообще на юге начинается осенний сезон, и называют бархатный сезон, когда все туда стремятся, потому что не очень жарко, и не очень, и не холодно, и вода в море такая теплая, как парное молоко. И люди поэтому стараются в эти дни больше находиться на море. Ну, а я вам предлагаю послушать еще одну песенку. А, Драймер дарит вам ромашки белые. Давайте слушать и наслаждаться.

Еще раз хочу всем пожелать доброго воскресного утра. Пусть это утро подарит вам заряд бодрости, хорошее настроение и уверенность в своих силах. И пусть новый день – это новые возможности, интересные события и еще один шанс сделать что-то важное для себя и для своих близких. Оставайтесь на радио «Лидер». Сейчас подменит меня другой диджей, это будет Светогорский. Ну, а я буду заканчивать свой эфир. И сейчас для вас в эфире прозвучит еще одна добрая, хорошая песня.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
1: Руки вверх.

Второе упражнение – подтягивание. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки в сторону.

musico.

окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте.

Ну вот все. Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок, наивный взгляд, приподнятая бровь.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот. И прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

0: Добрый воскресный день, дорогие радиослушатели. С вами за пультом диджей Светогорский. В ближайшие 2 часа я буду с вами. Сегодня, к сожалению, конечно, не будет стола заказа. Будет принимать заказы следующий диджей. Это диджей Эвелина, потому что у меня для вас, дорогие радиослушатели, для вас, дорогие коллеги, сегодня много сюрпризов. Поэтому песни будут новые, песни будут классные. Поэтому будем слушать, будем наслаждаться песнями. Ведь сегодня классный воскресный и августовский день. И я хочу сказать, дорогие радиослушатели, что эфир сегодня будет просто замечательный. Много сюрпризов, много новиночек. Мы начинаем.
1: Слушай.
2: Слушай радио.
3: Радиолидер.
2: Радио.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
5: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
6: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп,

0: юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
1: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза, врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика! В эфире диджей Светогорский! Летим на красный, гуляем!

слышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим!

Еще раз добрый воскресный день, дорогие радиослушатели, с вами диджей Светогорский до 16:00. Сегодня у меня много сюрпризов, много новиночек, поэтому заказы принимаются либо с 16:00, будет уже диджей принимать, либо после 15:00. Пока у меня сюрпризы, они прозвучали, и, конечно же, подарить вам хорошего настроения. Но сначала объявление. Сегодня в 20:00 на радиостанции «Лидер» будет сказка «Морозко». Эта сказочка будет как бы озвучивать, роль озвучивают ведущие и слушатели медиахостинга «ОНРС» и МП-чатов. Поэтому приходите в 20:00, будет интересно, будет красочно, будете слушать, будем слушать сказку. А я хочу открыть эфир песней. Группа «Палата» ее исполняет. Песня так и называется «Морозко». Я недаром приготовил эту песню.

Вот такая вот песенка зажигательная, конечно, дорогие радиослушатели. Хочется сказать, что добро всегда побеждает зло, даже таким образом. А сейчас я поставлю песню в исполнении Алексей М. «Дома одной».

А следующая песня, дорогие радиослушатели, прозвучит в исполнении группы Anna Sox. Песня называется «Все началось с тебя».

Вот такие вот песни, дорогие радиослушатели. Продолжаем дальше. Сегодня напоминаю, что заказы будут принимать заказы в 16:00 диджея Эвелина и в 18:00 диджей Данчо. Сегодня у меня только новиночки, поэтому я сегодня приготовил вам большой сюрприз. Я думаю, что вам песни понравятся. Пишите свои отзывы, я с удовольствием их приму, прочитаю. Следующая песня называется «Единственный свет», исполняет ее Алексей М.

Радио Лидер. Радио отличного настроения. С вами за пультом диджей Светогорский до 16.00. С вами за пультом я. И сегодня замечательные песни, дорогие радиослушатели, новиночки, сюрпризы. Мы танцуем, зажигаем, веселимся и отмечаем воскресный день, дорогие радиослушатели. А сейчас мы послушаем группу Анна Собскс. Мы уже ее слушали. Песня называлась «Все началось с тебя». А сейчас мы послушаем песню, называется она «Красивая история». Поехали! Поехали!

Прошу прощения, дорогие радиослушатели. Следующая песня называется «Она тишина». Исполняет также группа «Носок», с которой мы сейчас ее и слушаем.

Комната держит меня без слов. Стены привыкли, что я молчу. Ночь не требует быть живым. Я просто дышу и смотрю в темноту. Город гудит где-то далеко. Кто-то бежит, кто-то врет себе. А я впервые не против того, что остался один на один с собой.

0: Если однажды кто-то войдет, я открою, но не спеша. Я научился быть собой, и это моя тишина.
1: А сейчас Dance Music. Наверное, я все-таки уйду. Танцуем, зажигаем, веселимся с Радио Лидер. Погнали!

Объявление. Сегодня у нас в эфире произошли изменения. В 16.00 выйдет диджей Эвелина, а в 18.00 выйдем мы с диджеем Данчо, проведем 100 заказов, которые сегодня должны провести вместе вместо диджея Вадима Карпинского и Евгении Яковлевой. Выйдем мы вместе с диджеем Данчо в паре, поэтому заказики сегодня ваши присылайте с 18.00 до 20.00, а в 20.00, еще раз повторюсь, сказка Морозка на радио Лидер. А сейчас мы послушаем замечательный трек. Это будет Бьюмон и группа Авен. А песня называется «А сердце все помнит». Продолжаем дальше до 16.00. Первая половина эфира моя, потом будет диджей Эвелина.

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что в 18.00 состоится стол заказов, и проведем его мы, диджей Данчо и диджей Светогорский, мы вдвоем. И поэтому шлите ваши заказики, дорогие радиослушатели, а вторую половину часа также новиночки, которые я к вам приготовил, дорогие радиослушатели. Если заказиков будет мало, то, естественно, я дальше продолжу по новиночкам, ну и Данчо будет ставить свои песни. А мы танцуем и летим дальше. Следующая песенка в исполнении диджея Мокко. А песня называется, знаете как? Баба Ягодка опять? Нет, эфир мой до 16.00, я еще не заканчиваю, конечно же. До 16.00 я ставлю песенки диджей Мокко, Баба Ягодка опять. Танцуем!

торопи свою судьбу. Она все знает наперед. И даже в самом трудном дне тебя подарок точно ждет.

Вот такая песенка прозвучала, дорогие радиослушатели, в нашем эфире. А следующая песня, я хочу поставить ее. Я ее сам вчера буквально сделал, это тоже искусственный интеллект. Группа Светогорск, называется она «Леночка с днем рождения».

А мы тем временем продолжаем нашу программу. Следующий в нашем эфирчике. Это будет голос шансона. Песня называется «Я тебя никому не отдам».

Потому что счастье вовсе не случайно. Это верность, пережившая огонь.

Продолжается наш эфир, дорогие радиослушатели. Первая половина эфира у меня осталась буквально полчаса. И придет диджей Эвелина, а потом возвращаемся, мы ждем еще 18.00. Следующая песня в исполнении группы «Мост Поток», «Домашний зоопарк». Давайте послушаем.

Вот такие песни у меня прозвучавшие. Я хочу пожелать диджею Эвелине легкого эфира. И хочу сказать, диджей Эвелина, не забудь, что ты передаешь не водоплавающим, а нам с Данчо 18:00.

Всем добрый вечер. С вами диджей. И спасибо диджею Светогорскому за его эфир. И я жду ваши заказы. А пока послушаем дуэт «Гравитация» нашей встречи.

0: Дует гравитация в нашей встрече, а сейчас послушаем. Любовь нечаянно уйдет и будет Инна Вальтер дымом лечилась.
1: Любовь нечаянно уйдет, когда совсем.

Просто однажды утром ты проснешься один среди знакомых стен, среди ненужных 100 картин. И тишина такая, что звенит в ушах, как сталь. А ведь вчера казалось, но в душе одна печаль. Но в душе одна печаль.

так вышло, что поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам. В погоне на высоких скоростях за прекрасной жизнью. Дать мне, что все хорошо. Пожалуйста.

Это была Инна Вальтер «Дымом». И «Любовь нечаянно огрянет». А сейчас послушаем Игорь Киврев. «Я тебя найду и будет стрела». Бэнк, бэнк.

Это были Игорь Кибирев, «Я тебя найду» и Лила, «Бэнка Бэнк», Альшин, «Эйния», «Онли Тайм» и будет «Экстра», «Сиди дома».

Это была группа Extra, сиди дома, и певица Эния, Only Time. А сейчас послушаем Форт Минор, Believe Me и дуэт Гравитация, любовь сильней всегда.

Это был Глен Медерис и дуэт «Гравитация», «Любовь сильнее всегда», а также послушали «Фот минор», «Believe me», будет «Газовоз Брутерс», «Малиновая лада», «Фэнси» и дуэт «Гравитация», «Мамина любовь».

Нам любовь. А также послушали группа Фэнси и газовоз Брутерс «Малиновая Лада». Будет Эдуард Хуснутдинов «Моя принцесса» и диджей Тектоник «Горят огнем воспоминания».

Это был диджей Тектоник, горят огнем воспоминания, и Эдуард Хуснутдинов, моя принцесса. А сейчас послушаем «Моя». И будет Елена Север. Услышь меня.

Это была Елена Северня и Эдвард Майя. А сейчас послушаем диджей. Прозрачный она такая. И еще послушаем Тегле, девочка любимая. И диджей Юникс Анна, аватар.

Это был диджей Юникс Анна, Аватар, а также были Дмитрий Глен, девочка любима, и диджей Прозрачный, она такая. А сейчас послушаем Динамит Майами. И будет вечер. Песенка на английском языке. И песня Иллюзии. И песня в себе.

Это был Сергей Дуэт «Гравитация». Тихий вечер. А сейчас послушаем диджей Цветков и Зара Мантенок. А также будет диджей Аурум.

Это была песня «Красавица» и была Дея Саунд. И еще мы послушали диджея. И сейчас послушаем Дэдди Янки. И будет Даниэль К. Он узнает твое имя.

Это был Дэдди Янки, Казолина. А с вами была Эвелина. И встречаем уже Светогорского и пожелаем ему легкого эфира.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза, врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика! В эфире диджей Светогорский! Летим на красный! Гуляем!

слышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим...

Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы настроились на Радио Лидер. С вами за пультом диджей Светогорский. Ближайшие 1 час 45 минут я с вами в эфире до 20.00. А в 20.00 будет сегодня сказка «Морозко». И, дорогие радиослушатели, роли озвучивают ведущие и слушатели медиахостингового нареза и МП-чата. Поэтому будет интересно. И сейчас, дорогие радиослушатели, я продолжу подборку, которую я ставил первые 2 часа, с 14 до 16. Мы продолжаем слушать, продолжаем лететь дальше. Классные песни, танцевальные. Если какие-то песни нравятся, пишите с удовольствием, я перешлю или кому-то дам послушать, или скажу, кто поет. Дорогие радиослушатели, мы начинаем. Итак, я начинаю первый трек. Ставлю.

Продолжает наш эфир «Голос предков». Следующая песня называется «Отпуск в деревне» или «Как студенты БК доили».

Пока мы, дорогие радиослушатели, треки слушаем, которые у меня подписаны. И дело в том, что когда я загребал треки, сайт Волнорез просто поставил просто песни MP3, песни MP3, но и без названия. Поэтому если я буду объявлять песня как просто следующий трек, то это просто будет песня у меня не подписана. Я потом в результате просто разберусь, какой трек, и поставлю название, потому что не успел. До эфира было очень мало времени. А следующая песня прозвучит, называется «Моя Шалунья», а исполняет ее группа Awesome Music. Давайте послушаем.

Продаются кресла, галстуки, портфели, новости в газетах и большие цели. Отыщите совесть за вознаграждение, курс души обвален за одно мгновение.

Дорогие радиослушатели, продолжается эфир. Буквально осталось мне эфирить 50 минут. И буквально в 20:00 встречайте сказку Морозко на Радио Лидер. А Радио Лидер – это радио позитива, радио энергии и радио хорошего настроения. С вами за пультом диджей Светогорский. И я продолжаю создавать вам отличное настроение. Приветствую всех своих коллег, своих соведущих, своих друзей, а также всех юзеров, всех пользователей, которые слушают сегодня мой эфир. И я думаю, что этот эфир просто сегодня понравится всем. Ведь я старался как никогда и как всегда подбирал новые и новые композиции. А сейчас мы послушаем «Огородную царицу». Что же это за «Огородная царица» мы сейчас узнаем.

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели, наш эфир. И постепенно он приближается к концу, но тем не менее еще продолжается. И сейчас я поставлю песню в исполнении Алины, а это будет «Это время для души». Это «Лето, время для души», простите, пожалуйста, название неправильно сказал. Алина, «Это время для души». Это «Лето, время для души».

Итак, буквально 50 минут осталось до сказки «Морозко» на радио «Лидер». Эту сказку озвучивают слушатели сайта «Волнорез» и пользователи МП-чата. А сейчас мы послушаем Александр и Аим Фэмили «Красная шапочка». Новое прочтение.

Дискотек бывает много разных, но сейчас мы послушаем дискотеку на Синовале.

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Веселимся, танцуем, зажигаем. Воскресенье продолжаем. Частушки для застолья, девчата под шафе жгут. Озорные переборы.

А сейчас я, дорогие радиослушатели, хочу еще поставить еще один трек. Называется она «Баба Ягодка опять чистушонок». Давайте послушаем. У меня осталось буквально 10 минут эфира. Как раз успеем.

0: Спасибо всем, дорогие радиослушатели, за то, что были на эфире. Спасибо за первый эфир, что вы пришли ко мне. И ждите завтра, дорогие радиослушатели, меня в эфире в 10:00 зарядка. И 2 часа, как обычно, эфир. А я заканчиваю, как обычно, последним треком.
1: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея, слегка искаженный помехами.
2: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуке. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Добрый вечер, наши дорогие уважаемые радиослушатели. В эфире СЦР, то есть наше содружество, эфирное содружество цифровых радиовещаний. И сегодня наш СЦР представит вам сказку, которую сделали вы же, дорогие наши ведущие, дорогие радиослушатели, вы ее озвучили. Сказка называется «Морозко». Долго я, конечно, говорить не буду. Давайте послушаем сказку.

0: Жили-были старик со старухой, и были у них две дочки, Настенька Старикова и Марфушка Старухина. А вот и дом старухи. Настенька в углу вяжет, старик лежит. Старуха около Марфы, Марфушка спит, храпит, стонет, машет во сне руками.
1: Пошевеливайся, старый. Марфушеньку, душеньку, комарики кусают, почевать мешают.
2: Да я же молчу, молчу.
1: Тю-тю-тю, тю-тю-тю. Ты что же это сладенькое делаешь?
3: Сестрица Марфушеньки, чулки вяжу.
1: Вяжешь?
3: Так вы сами приказали.
1: Видать, я тебе приказывала. А вот спицами стучать я тебе не приказывала. Марфушеньку-душеньку разбудишь.
3: Да неужто ей слышно через стену?

0: Ленку.
1: А как же не слышно? Это ты, кобылица, за день намаешься, спишь, не просыпаешься. А Марфушенька-дошенька целый день продремала, хребта не ломала. Теперь она от самого бесшумного шороха проснуться может. Иди-ка за дверь. Тут, сладенькая, и вязать будешь, и Марфушеньку-душеньку не разбудишь. Тут и месяц светит ярко, и не слышно, и не жарко. И чтобы к первым петухам второй чулочек готов был. Не то я тебе, медовенькая, все косы повыдергаю.

0: Пожалей меня, Петя, Петенька. Мне осталось рядок да петелька.
1: Петухи подневольные птицы, надо к Зорьке тебе обратиться.

0: Пожалей меня, зорька ясная, пожалей меня, солнышко красное. Подожди, пока кончу вязание, не то будет мне наказание. Мачеха все косы повыдергает.
1: И Зорька пожалела Настеньку.
0: Благодарствую, Зорька ясная. Петя, Петя, петушок, золотой гребешок. Спасибо тебе, Петя, выручил, успела.
2: Ну как, недоленькая, готова?
0: Вот.
2: Успела-таки. Ах ты, ведьма проклятая, змея подколодная. Ну в другой раз я тебе посложнее работу задам. А пока что птицу накорми, котину напои, дрова наколи, двор подмети.

0: Тень-тень, новый день. То же утро, в тот же день. Да не те места, и деревня-то другая.
1: Сыночек.
2: Ну что еще?
1: Себя береги. Мать не забывай. Слабых не обижай. Стариков уважай.
2: Ладно.
3: Расступи, честной народ, не пыли дорожка, добрый молодец идет, погуляй.

0: Идет Иван и насвистывает. Разбойники гадают на ромашке.
1: Ограбим? Не ограбим?
2: Пожрем? Не пожрем?
1: Мы побьем. Нас побьют.

0: Стой! Попался? Сейчас мы тебя грабить будем!
1: Меня?
2: Тебя?
1: Но грабьте, если получится.
3: Бросает Иван сумку на землю. Разбойники накидываются на нее.
4: Ловите его! Лови
3: Кипиш. Иван берет их дубинки, подбрасывает, они улетают.
0: Чего ж дубинки-то обратно не падают?
1: А вы не торопитесь. Глядишь, к зиме и упадут.
2: Это ж надо такое силище иметь.
3: А Иван пошел дальше.
5: По морям пешком пойду,

0: Долго ли, коротко ли бродил Иван по свету, того нам неведомо. Забрел он в края далекие, неизведанные.
1: Иванушка! Иванушка! Иванушка!
2: Кто ты?
1: Я.
2: Да ты не как колдун, дедушка.
1: Колдуем помаленьку. Вот только скучно мне.
2: Скучно?
1: Скучно. Давай с тобой в прятки-догонялки сыграем.
2: С тобой в догонялки? Да я вмиг обгоню.
1: Обгонишь?
2: Обгоню.
1: Ну, коли обгонишь, подарю тебе лук тугой да стрелы меткие. Согласен?
2: Согласен.
3: Ку-ку.

0: Ну что, обогнал?
1: Эх, твоя взяла.
0: Вот молодец. За то, что признался, подарю тебе обещанное.
1: Ну и чудеса.
0: Мы без этого не можем.
1: А ведь и впрямь колдун.
2: Берет Иван лук и пошел прочь.
0: Иван, воротись!
1: Ну что еще?
0: Ты самое главное забыл.
1: Что я еще забыл?
0: Ты забыл старому человеку спасибо сказать и земной поклон отдать.
1: Каждому кланяться, голова отвалится.
0: Иван!
1: Пусть тебе медведь в ножки кланяется.
0: Что ж, Иван, пусть по-твоему все избудется. Медведь будет мне в ножки кланяться, а согнется твоя спина.
2: И пошел Иван дальше.
3: По морям пешком пойду.

0: Здравствуй, девица! Здравствуй, краса ненаглядная! Не бойся меня, красавица! Посмотри на меня, милая! Подивись на меня, пригожего! Ну, чем не хорош?
1: Некогда мне с тобой разговаривать!
0: А чем ты занята?
1: Сухой пень поливаю.
0: И долго ты его поливать будешь?
1: До тех пор, пока на нем цветы не расцветут.
0: Цветы?
1: Так мачеха приказала.
0: Ух, и злющая, видать, у тебя мачеха.
1: Да и нет, обыкновенная.
0: Ну, а звать-то тебя как?
1: Настей.
0: Настей.
1: А кличут все по-разному. Батюшка родимый, Настенькой.
0: Настенькой.
1: Сестрица Настькой. Мачеха ведьмой проклятой, да змеей подколодной.
0: Настенька, милая, выходи за меня замуж.
1: Ишь, какой быстрый.
0: А чем не жених? Ни косой, ни рябой?
1: Верно. Да только я-то тебе не пара.
0: Почему?
1: Хвастаться не умею. Вот.
0: Да разве я хвастаюсь? Я, если хочешь знать, все могу.
1: Да ну!
0: Да, за сахой неплохой, и в бою не стою, и плясун, и работник, и рыбак, и охотник. Да, вон, смотри, медведица. Сейчас я ее лохматую одной стрелой уложу.
1: Нет, не надо, у нее же детки малые.
0: А, подумаешь.
1: Тяпа, тяпа!
2: Надевает Настенька Ивану на голову ведро, чтобы в медведицу не выстрелил. И откуда ни возьмись, появляется старичок-боровичок. А когда Иван снял ведро с головы, то голова-то оказалась медвежья. Испугалась Настенька и упала в обморок.
3: Настя! Настенька! Ты что? Что с тобой, Настенька?
2: Иван подносит зеркало к ее губам.
3: Жива!
2: Посмотрелся Иван в зеркало.
3: А-а-а! Что ты со мной сделала, ведьма проклятая?
2: Открыла Настенька глаза.
1: Иванушка, ни в чем я перед тобой не виновата.
3: Будь ты проклята, змея подколодная!

0: Не был бы ты невежей, не ходил бы с мордой медвежьей. Эх, Иван, Иван, медвежья твоя голова.
1: Прости меня, старичок, боровичок.
0: Вот видишь, Иван, по-твоему все и вышло. Медведь мне в ноги кланяется, а сгибается твоя спина.
1: Научил ты меня уму-разуму. А теперь поведай, посоветуй, как мне опять человеком сделаться.
0: Эх ты, горе-богатырь, медвежья башка. Глянь, поглянь на себя, посмотри, как ты жил. Только перед людьми похвалялся, да собой любовался, сам себя ублажал, а людей обижал. Вот и Настеньку зря обидел.
1: Настеньку?
0: Никто от тебя добра не видел, тут тебе и ответ, тут тебе и совет. Вот только не знаю, поймешь или нет.
1: Да тут и понимать нечего. Вот пойду сейчас и доброе дело сделаю, и через свою доброту прежний вид обрету.
0: Иван, Иван, ничего-то ты не понял.
2: Девушки с корзинками в лесу собирают грибы и ягоды.
1: Какое вам доброе дело сделать? Стойте! Стойте, дуряхи! Остановитесь! Я хочу вам доброе дело сделать!
2: Как увидели девушку Ивана с медвежьей головой, с криками бросились убегать.

0: А Настенька все приходит к пеньку сухому.
1: Здравствуйте, цветочки, на сухом пенечке. Каждый день я сюда прихожу, каждый день разговор завожу. Надоело я вам? Не надоело. Скажите, цветочки, жив ли еще Иванушка? Жив. И проклинает меня по-прежнему? Не проклинает. Свидимся ли мы с ним?
0: А Иван все ищет, кому доброе дело сделать. Видит, сидит слепой нищий.
2: Подайте, косячики, сестрицы и братики, папаши, мамаши, благодетели наши, обратите внимание на мои страдания. Подайте подаяние на пропитание сиротинке безродному, холодному и голодному, сущему, неимущему, слепому, хромому и глухонемому.
3: И сколько у тебя в кружке?
2: Ни одной полушки.
3: Раз так, получай 500.
0: Как увидел псевдослепой Ивана, да с медвежьей-то головой, с воплем побежал.
2: Спасайся, кто может! Спасайся, кто может! Оборотень!
0: А старуха украшает свою Марфушу, ведь сваты должны приехать сватать Марфушу.
4: Настя, косу подай!
1: Вот.
5: Мамаш, ты ей брови замажь!
4: А чё?
6: Ах ты моя ягодка!
5: Мамань! А у Настя коса лучше моей.
4: Твоя дороже, твоя на ярмарке куплена.
5: Отрежь ей косу под самый корень.
4: Да за что же я ее таскать буду, если она без косы останется? Мы ей иную косу под тряпку спрячем.
5: Ну ладно, спрячь.
4: Что ж ты, неряха, любишь лопать, а в печке копать?
0: И намазала она Настю сажей.
4: Так и ходи, змеище, убирать будешь чище.
0: А старуха, примеряя Марфе кокошник, все ее расхваливает.
4: А ну-ка приложь. Принцесса! Как есть принцесса!
5: Правда?
4: Ага.
5: Принцесса! Притомилась я, упрела.
4: Молчи, терпи. Нет, не принцесса.
5: А кто же?
4: Королевна.
5: Королевна. Эй, Настя, хватит не завидовать. На стол собирай, скоро жених придет.
0: А Иван все ищет, какое ему доброе дело сделать.
3: Какое же мне доброе дело сделать?
7: Ой, не могу.
3: Бабушка, давай помогу.
7: Ой, помоги, родимая, сделай доброе дело.
3: Доброе дело с превеликой охотой. Мне позарез доброе дело сделать надо. Садись.
7: Куды?
3: На горб.
7: На горб.
3: А далеко ли ты, бабуля, живешь?
7: Ой, далеко. Сначала в гору, потом с горы, потом опять в гору.
3: Так это ж хорошо.
7: Хорошо-то хорошо, да смотри, не взупрей. Но поехали.

0: В избе старухи сватовство идет полным ходом.
1: Уж такая у меня доченька, ей что день, что ноченька. Целые сутки шьет и вязет, слова лишнего не скажет. Утром и чай не допит, а она уже печку топит. Топит, кухарит, и жарит, и варит. А как вымоет пол, да накроет на стол.
2: Да что говорить, такую красоту и во сне не увидишь.
3: Ну уж это, матушка, лишнее. Наслышанным от людей, что у вас и вторая дочка имеется.
4: Да.
5: Ой, да люди все врут, недорого возьмут. А у маменьки дочка одна я, а та не родная.
3: Нет, уж вы нас уважьте, вы и вторую покажете.
5: Мамань.
1: Ну что ж, глядите, коли хотите. Настенька, Настенька, Настенька, вот сюда. Ух, зимище. Настенька, сладенькая ты моя, медовенькая, покажись гостям.
3: Ну, это нам совсем непригодное. Что чучело огородное?
1: Да, у нашей дуры ни лица, ни фигуры. Вся в папеньку.
6: Да я же молчу, молчу.
1: Ну, чем же мне, вот, дорогие готюшки, почивать?
2: А нам хоть мясо, хоть рыба. За все спасибо.
3: А мой сыночек гусячий потрошка очень обожает.
4: Очень.
1: Настенька!
3: Нет уж, пусть ваша красавица сама управится. Такой обычай. А мы все вместе посмотрим, какая она у вас хозяйка.
0: Несет Иванушка старушку на себе.
7: Никак взупрел, родимый.
8: Заплата.
7: А не видать ли избушки-развалюшки?
8: Видать.
7: Это и есть мои хоромы. Эй, быстрей!

0: и приехали. Спасибо тебе, родимый. Спасибо тебе, красавец.
1: Ты что, смеешься надо мной? Не видишь, какой я красавец?
0: Что ты? Не вижу. Ох, не вижу. Я уж, почитай, годков 10 как. Ничего не вижу.
1: Эх, бабка, особо и мне ничего не видеть. Обманул старичок-боревичок, и смотреться я больше не стану.
2: А сватовство продолжается. Крадется Марфушка за гусями, чтобы поймать. Гуси разбегаются, прыгает в воду, и Марфа за ними.
3: Маманя!
4: Караул! Скорее!
5: Марфушенька, доченька, спасайте!
4: Спасайте!
3: Маманя!
2: Хватают Марфушку за косу, чтобы вытащить из воды. И коса-то отрывается.
6: Крепче надо привязывать, голубушка.
7: Марфушенька! Марфуша!
2: А Настя бросается в воду спасать Марфушу. А вода-то и смыла всю сажу с Настеньки.
5: Отказывайтесь от моего дитяти!
6: Зачем отказываемся? Кому рожь, кому пшеница. Он парнишка молодой, хоть сейчас готов жениться. Не на этой, а на той.
8: Настенькой зовут которую?
9: Добилась своего, дебилка! Маманя!
1: Клюква-то бабкина. Как же она без нее ходить-то будет? Надо отнесть.
10: Молодец, Иванушка!
11: То ли чудится мне, то ли кажется, то ли старый колдун куражится. Здесь я с Настенькой повстречался. А пенек-то и впрямь расцвел. Злой колдун надо мной забавляется. От заклятия мне не избавиться. Знать теперь остается. Прощай, Настенька.

0: Настенька.
1: Пролетели недели, налетели метели. Везет старик дочку родную в чащу лесную, не по собственному хотению, а по матихиному веленью. Уж корила она его, уж бронила она его, уж долбила она его, уж пилила она его.
2: Я Марфушеньку сватаю, а все смотрят на Настьку проклятую. Увези ее в лес негодную, с глаз долой, змею подколодную.
3: Нет, пусть меня старуха хоть сосвету живет, пусть могилу загонит, а я тебя, доченька, в лесу не оставлю. Пусть она меня хоть кочергой, хоть ухватом, я теперь, Настенька, ничего не боюсь, я теперь, Настенька, никого не боюсь.
4: Изведет она тебя, батюшка, поедом заест. Прощай, не поминай лихом.
1: И спрыгнула Настенька с саней в дремучем лесу.
3: Эй, вы там, в избе! Пошевеливайтесь!
5: Мамань!
2: Чего-чего?
3: Хватит! Был ваш верх, а теперь наш бу!
1: Посмотрел старик в сани, а Настеньки-то там и нет.
3: Молчу.
2: Ну, доченька... Пойдем в избу, а то простынешь, душенька.
3: Эх, тяпа, нет нашей Настеньки.
1: Не теряй времени, богатырь Иван, ищи в лесу свою Настеньку. Не то не ровен час, беда приключится. Шел Иван и увидел избушку на курьих ножках.
6: Избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом.

0: Przeładza. I wam? Zdziwiłся. Nie zdan, nie zwan. Powiernuło izbuszku. Rozbudził staruszku. Stajała siebie zada. Tak jemu niczym fasada.
1: Не серчай, бабуся, не серчай, Ягуся. Помоги мне Настеньку найти. Помоги мне от беды ее спасти.
2: И не жди от меня подмоги. Уноси скорее ноги. А ну, избушка, повернись к лесу передом, к Ивану задом.
1: Ко мне передом?
0: К Ивану задом.
1: К лесу задом, ко мне передом.
2: К лесу передом, к Ивану задом, хулиган!
1: Все равно мой хверх будет, избушка ко мне!
0: Ко мне!
1: Ко мне! Не уйду, пока мне не поможешь.
2: Слышь, ты вечер старше мне гоже. Халды-балды, ага. Недолго твой верх будет. На силу свою не надейся. Ты естеством, а я колдовцом. Не срабей, богатырь. Раз, два, сюда его, голубчика, на жаркое, после супчика.
3: Посадила яга Ивана на лопату и сует его в печь. А Иван ноги расставил, и в печь-то и не входит.
2: Трет его, стараешься, ножками упираешься. Все равно я тобой победаю.
1: Да я, бабулечка, не нарочно.
2: Не нарочно?
1: Ну, никто меня на лопату не саживал, на жаркое в печь не налаживал. Покажи мне, Ягуся, как на лопату садиться.
2: Халды-балды, слазь! Эх, молодежь пошла! И чему вас только учат? Вот, и ничего тут хитрого нет!
3: Села яга сама на лопату.
1: С катертью дорожка.
3: Сунул Иван ягу в печку и закрыл ее там.
0: Пощади, Иванушка! Не хватя! Зажарилась я!
1: С легким паром, бабуся! Говори, ведьма старая, где мне Настеньку найти? Как мне Настеньку спасти?
2: Настенька! Любовь! Ерунда! Вот тебе, голубчик, овчинный тулупчик. Будьте здоровы, не простужайтесь. Вот саночки шустрые, самоходные, путеводные. Сами едут, сами правят, сами к Настеньке доставят. Тулупчик почти новый, вернуть не забудь. Хорошую я ему свинью подложила. Устала, притомилась, радикулит замучил.
0: Ох и плохо мне! Ох и худо! Не горячка у меня, не простуда! Губит бедную старушку не хвороба! Губит души! Сиротинку, злая глоба. Я и спать не могу, я и жрать не могу. Ох, обидел гость незваный бабушку Ягу.
2: Котик ты мой котик, тепленький животик. Ты мне, котик, помоги, прямо по снегу беги, Иванову невесту погуби!
3: а в лесу разыгралась вьюга.

0: Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай.
1: И тут заметил Мороз Настеньку.
2: Откуда ты такая, чудо-юдо?
3: Из дому.
2: А тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
3: Тепло, батюшка Морозушка.
1: Обежал Морозка вокруг елки, под которой сидела Настенька.
2: И теперь тебе тепло, девица. И теперь тепло тебе, синяя.
3: Тепло, Морозушка. Тепло, батюшка.
2: Хорошая ты девица, неперечливая. На вот шубу мою, лапушка.
3: А как же ты, батюшка, не замерзнешь?
2: Не замерзнешь, ха-ха. Я шубу не для тепла ношу, для красоты. Мне холод да мороз не страшны. Даже посох мой не может меня заморозить. Но если кто другой до посоха моего коснется, никогда не проснется. Не трогай, лапушка, сила в посохе, сильная, морозильная. Пойдем, лапушка, в дом мой, будешь в нем гостей желанной. Погоди, не замерзай, милая. Эй вы, сани самоходные! Сейчас согреешься, лапушка.
1: Настенька у Морозка живет-поживает, во всем ему помогает, вот только по батюшке, да по Ване скучает.
2: Ничего, внученька, все будет по-хорошему, никогда он тебя не забудет. А я пойду по лесу похожу, на березке да на елочке погляжу, все ли там в порядке. А ты тут похозяйничай, не скучай, я скоро вернусь.
1: Ушел Мороз, а посох свой в тереме оставил. А в это время кот Еги пролез приоткрытую дверь.
3: Кисонька, куда ты?
2: То до посоха моего коснется, никогда не проснется.
1: Прикоснулась Настенька к посоху морозильному и заснула замерзшая. А Мороз обходит свои владения.
2: Непорядок, сейчас тебя посеребрим. Ах, я дурень старой, голова с дырой. Посох-то морозильный в тереме оставил.
1: Прибежал Морозка к себе, стучит в дверь.
2: Кто в тереме живет? Кто мне дверь отопрет? Это я, Настенька, вернулся.
1: Увидел Мороз Настеньку спящую и замерзшую.
2: Настенька, внученька! Ах, я дурень старой, голова с дырой, не уберег Настеньку.
1: Прибежал кот к Еге, рассказал, как погубил Настю.
4: Молодцы! Вознагражу вас по-яговски! Вот тебе киска, сметана виска, заслужил черненький! Вот тебе холодец!
1: Нашел Иван, где живет Мороз, пришел к нему за Настей.

0: Настенька?
1: Почивает она.
0: Что же это до днем-то спит?
1: Она и ночью спит тоже.
0: Прости меня, Настенька, за то, что зря тебя обидел. Прости.

0: заплакал Иван. Побежали слезы и стали капать на Настю. Обогрели ее, и открыла она глаза.
1: Иванушка!
2: Настенька?

0: Иванушка, какой же ты хороший стал!
1: Правда?
0: Лучше, чем был.
1: Я другим сделался. Раньше я себе служил, а теперь я готов добрые дела делать.
0: Что это у тебя на щеке?
1: А что?
0: Вроде опять медвежья шерсть пробивается. Пошутила я, Иванушка.
2: Настенька.
3: Узнала яга, что Настя жива и здорова. Ох, и разозлилась.
4: Сгинь, исчезни, обманщики, дармоеды. Что будем делать? Попробуем.
3: А в доме у старухи скандал. Марфушка щелкает орехи.

0: других старух старики тоже дураки. Да все ж не такие. Это ж надо родную дочь в лес уволочь. Деду Морозу на забаву, волкам на расправу.
1: Да я же.
0: Я же.
1: Молчу.
0: Ну как теперь без Настьки? Ее бывало за косу хватишь, на себя попятишь, и сердце разом отойдет. А тебя старого за что таскать? Бороденка паршивая, головенка плешивая. Тьфу!
2: Ой-ой-ой-ой-ой!
0: Утю-тю! Вот, из-за тебя, родной дочки по румяной щечке. А была бы тут Настя бы...
3: А Настя с женихом Иваном едут к Настеньке домой.

0: Входит Настя и Иван. Старик спрашивает у Насти глазами: кто такой?
1: Это жених мой, Иванушка. Все очень даже просто, батюшка. Морозко в лесу меня встретил, в своем терему приветил, сосватал меня с Иваном, наградил богатым приданным. А это все подарки от Морозки.
2: Камни-то самоцветные.
3: Жених-то красавец! А Настенька как принцесса, настоящая принцесса!
4: А Марфутка-то квашня, квашней!
5: А ну подвигся вон отсюда, чтоб духа вашего тут не было. Я тебе покажу, квашня. Сама ты квашня, я тебе руки-ноги переломаю. Уходите все отсюда. Жениха хочу, богатство хочу. Хочу, хочу, хочу.
0: По Марфушкиному хотенью, по старушкиному велению, старик в лес Марфушку доставил, по высокой иглу заставил. Сидит Марфушка под елью, ест булочки, запивает молоком. Увидел ее Морозко.
6: Тепло ли тебе, девица?
5: Да ты что, старый, очумел что ли? Видишь, у меня руки-ноги замерзли.
6: Что за чудо-юдо? Тепло ли тебе, красная?
5: Подавай быстрее жениха, да приданного, да побольше.
0: А старуха-то размечталась.
7: Наське он сундук дворец подарил, а Марфушеньке-душеньке два сундука. Нет, 4 сундука и 2 ларца подарит.
8: Игы-игы.
7: А почему это 2 ларца? Раз 4 сундука, то и 4 ларца.
8: Ага-ага.
7: Наське он мужика сосватал, а Марфушеньке-душеньке барина-боярина припасет.
8: Игы-игы.
7: Едут.

0: данные где?
1: Вот.
2: Открывает старуха сундук, а оттуда вороны разлетелись в разные стороны.
0: Дура! Молчу, молчу.
3: Фу на вас.
2: Баба-яга не может простить Ивану печку. Хочет отомстить и ограбить, поэтому пошла к разбойникам.
4: Как медведи в берлогах, спокойненько.
5: Спокойненько. У лисицы под снегом нора.

0: Да это бабуся пожаловала.
1: Явилась, не запылилась.
2: Местные жители, разбойники, грабители. Между прочим, не хотите ли?
0: Чего?
2: Злата, по два лошата, серебра, по четыре ведра. И меди без счету за простую работу.
1: Давай!
2: С них меди предостаточно, а для вас злата. Потом вперед работа!
0: Не доверяете?
2: Ах, душегубчики, голубчики! Только тихо! Так вот, злодеи, дело ваше простое. Проедут сейчас через это место Иван, вдовий сын, и его невеста. Их надо схватить, скрутить, связать, пытать. Понятно?
1: Понятно.
0: Все по местам.

0: Миша, мне тут!
1: Пей минуту! Прогорели старушку! Тунеядцы!
2: Смирите вам! Еще будет расплата за лопату! За мной! Вперед! Метелка!
3: Это же наши дубинки!
4: Ах, подлая!
1: Спасибо!
4: Не будет тебе пощады!

0: Настенька.
1: Поехали, Настенька, с женихом дальше. Приехали к Ивану и сыграли свадьбу.

Сказку озвучивали Баба-Яга Наталья Егерева, радио «Полет души». Иван, диджей Южный, радио «Мегамикс Музик». Марфуша, Танюша, радио «Мегамикс Музик». Настя, Лада Сырова, радио «Страна талантов». Разбойники, Вадим Карпинский и Евгения, радио «Лидер». Старик, Сергей Агеенко, радио «Шипы и розы». Старуха, Ирчонок, радио «Мегамикс Музик». Бабка, Ирина Евдокимова,

Вот, дорогие радиослушатели, вы прослушали творческую работу всего Содружества СССР. Кому понравилось, кому нет, решать, конечно же, дорогие наши радиослушатели, вам. А кто хочет поучаствовать в следующих сказках, пожалуйста, пишите, мы с удовольствием вас примем. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч, дорогие наши радиослушатели. Удачи всем и здоровья!

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. За

Влюблён, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно, плачет.

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей. Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
2: Снежка.
3: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидер. С вами я, Снежка, на радиолидер. И жду от вас ваши заказики в личное сообщение радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор — это...

0: Лучшая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
1: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
2: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
3: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
4: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
5: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Диджей Данчо принимает ваш музыкальный заказ.

0: Батя Денис Золотарев принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бис!
2: И я вышла.
1: Решили мы с подругой отмыть.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Форсаж 28, принимайте ваш музыкальный заказ.

А старик Вахабит только молвил угрюмо: кто мужчиной рожден, тот рожден побеждать. Горы — наша судьба. И добавил, подумав: будем насмерть, как этот мальчишка, стоять.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство —

целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пиша на тесенке пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли. И тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши, своих поцелуев за все, единственный наш опоздавший.

0: 마.
1: И далее прозвучит кавер от Островок 123 и клубнички Алинки. Дважды.

0: Диджей Данчо Котик, Мега Микс Мьюзик Радио, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Ты так красива, как зима после лета, развивай твои волосы по ветру, в облако мою любовь запускай, девочка моя.

0: И далее прозвучит трек «Плюс 18» на радиолидер от диджей Данчо.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России Степан.

И повела она мольшу Степана в королевскую опочивальню. До возвращения короля с рыбалки не выходили они.

0: детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: И далее прозвучит заказ от прекрасного нежного солнышка для диджея Данчо.

0: Мега Микс Мьюзик Радио, королева, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Дояркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко, вот это груди бурдалей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал, но все напрасные ожидания, лицом не вышел, но я вал. За старой липой на поляночке тебя я часто подвигал. Моя молочница да ярочка,

Зачете вам ну, то, что конюхам, ну то, что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я извелся, истощал. Да ты не плачь, не плачь, тальяночка, не рви мне душу на мехи. Состарили пой на поляночке, другие кружат мужики. Состарили пой на поляночке, тебя я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась доярка, особо груди, что у них.

0: наши старые липы на поляночке. Тебе я часто поджигал, моя молочная доярочка, какие груди бы ты дал.
1: Мегамикс Мьюзик Радио, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Микс Мьюзик Радио принимает ваш музыкальный заказ.
1: Город шумный, вечер поздний, фары тают в темноте. Кто-то ищет просто слово, чтобы сердце поддержать. Иногда одно держись, согревает тишину. И чужая вдруг улыбка прогоняет темноту. Иногда одно мгновенье может все перевернуть. Твори добро, когда темно вокруг. Твори добро,

Кто-то ждет простую помощь, кто-то теплое плечо, иногда простое слово может многое спасти. Среди улиц городских, среди света и огней, кто-то вдруг становится самым близким из людей. Иногда одно мгновение может все изменить.

0: и мир услышит тебя. Твори добро, пока стучит в груди. Твори добро, и этот свет останется внутри.
1: И далее прозвучит заказ от прекрасного нежного солнышка для диджея Данчо.

0: Микс Мьюзик Радио, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Вот и все, я тебя от себя отлучаю. Вот и все, я себя от тебя отлучаю. Отучаю от встреч, ровно в пять не встречаю. Отучаю от плеч и от губ отучаю унижаться.

плеч, и от губ, и от взгляда, и от бед, и от мук. Хватит, больше не надо, их никто не поймет, их никто не оплатит, слишком горек твой мед. Хватит, кончено, хватит.

обижаться любя, и не хочу и не буду, я забуду тебя, и я тебя позабуду. Ты приносишь беду, ты с ума меня сводишь, только как я уйду.

не уходишь. Как я уйду, если ты? Не уходишь.

0: Мегамикс Мьюзик Радио. Принимайте ваш музыкальный заказ от диджея Данчо.
1: Not

0: Нет, не убей, погаси звезды, ясли звезды.
1: Радио «Ночь любви» принимает ваш музыкальный заказ.

Этот заказ прозвучал от радиостран талантов. Ну а далее прозвучит Аркадий Кобяков «Лягушка». Этот трек замечательно перепел в кавер диджей Данчо Котик.

И мой привет улетает на радио «Ночь любви» диджей Зиппо. Ну а далее у меня поступил заказ от диджея Данчо Котик. Принимайте ваш музыкальный заказ.

не встретив первую весну, домой пришел в солдатском цинковом гробу.

встретив первую весну, домой пришел в солдатском цинковом гробу.

И это был музыкальный заказ от диджея Данчо Котик. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. Я прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве. И благодарю вас за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер.